0: полная цепочка коммерческой, космической, отрасли, провинции и Лондиан ускоряется. Умное сельское хозяйство приносит стабильный доход. Состоялась презентация инновационных достижений по повышению качества ледово-снежной индустрии. Официально были открыты регулярные рейсы по маршруту Харбин-Сиси-Мохо. Прохладная провинция Хэйлунцзян искренне приглашает гостей со всего мира. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хэйлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
2: На днях в Харбине прошел специализированный форум по интеллектуализации угольных шахт под девизом «Технологии недра интеллекта в будущее». Этот форум тесно связан с целью Китая добиться к 2030 году перехода к мало- и безлетной эпохе полезных ископаемых. Участники сосредоточились на ключевых проблемах, сдерживающих внедрение безлетных технологий, и обсудили пути преодоления последнего километра, то есть барьеров на этапе практического применения разработок.
0: В индустриальном парке Шэньчжэнь-Харбин состоялась презентация инновационных достижений в области качества харбинской ледово-снежной индустрии под девизом «Высокие стандарты и надежное качество для улучшения состояния льда и снега». 5 команд из университетов и предприятий провинции представили передовые разработки, включая цветной лед на растительной основе и цифровые решения для коридорного туризма. В рамках предприятия были подписаны соглашения о создании испытательной лаборатории для ледово-снежного оборудования и других ключевых проектах.
2: В Суйфэнхэ стартовал второй забег открытости в северном направлении. Протяженность трассы составила 15,5 километра. Почти 1600 бегунов в возрасте от 9 до 60 лет приехали в Суйфэнхэ для участия. Здесь собрались не только любители бега из всех провинций Китая, но и более 30 бегунов из Приморского края России. В Суйфэнхэ уже 2 года подряд проводится национальное мероприятие «Счастливый забег». С января по май этого года товарооборот Суйфэнхэ с Россией составил почти 13 900 миллионов юаней, увеличившись на 36,6% в годовом исчислении. Общий доход от туризма

0: Сумма составила 1 550 000 000 юаней, увеличившаяся на 12,4% в годовом исчислении. В порт прибыло 188 тысяч пассажиров, что на 46,4% больше, чем в прошлом году, а число иностранных туристов увеличилось на 100,6%.
1: В Хэйлунцзяне стартовал региональный этап общенационального студенческого конкурса по коридорному туризму и выставочной деятельности 2026 года. Он привлек более 900 команд из 40 университетов провинции. Конкурс включает 5 треков – коридорный туризм, выставочная деятельность, дизайн и коммуникации, гостичный бизнес, а также инновационное предпринимательство в сфере умного туризма.
0: С 1 июля авиакомпания «Чэнду» официально открыла регулярные авиарейсы по маршруту Харбин-Дисимухэ. Полеты выполняются 2 раза в неделю по средам и воскресеньям. Новый авиамаршрут связал между собой ключевые достопримечательности региона, предложив пассажирам в летний сезон удобные варианты для рабочих поездок и знакомства с приграничными достопримечательностями.
1: В провинции Хэйлунцзян, стремясь не упустить благоприятные возможности, коммерческую космонавтику превращают в новый двигатель развития производительных сил нового качества. От одного спутника до целой производственной цепочки технологический потенциал трансформируется в индустриальные преимущества и ускоренными темпами выстраивается полная цепочка коммерческой космической отрасли.
2: 17 июня Китай успешно вывел на задную орбиту 3-ю партию спутников группировки низкоорбитательной системы Sentispace. Партия 0-5, успешно запущенная в этот раз, была совместно разработана Харбинским политехническим университетом и спутниковой технологической компанией при ХПУ. Эти спутники по сути служат увеличительным стеклом для используемой нами в повседневной жизни навигационной системы Beidou, позволяя повысить точность позиционирования с нынешнего метрового уровня до динамического 10-метрового и статического 1-сантиметрового уровня. А всего за 2 дня до этого запуска 15 июня на орбиту были успешно выведены 8 спутников высокого разрешения для дистанционного сондирования Земли. Их прочный скелет был полностью изготовлен Харбинским научно-исследовательским институтом стеклопластиков.
3: 这款舱板是一个蜂窝状的结构，这种结构它的质量更轻，强度更高，卫星的发射成本会更低。
2: Успешный запуск знаменует собой для Харбинского научно-исследовательского института стеклопластиков новый этап. Самостоятельно разработанные аэрокосмические композитные материалы – это переход от обеспечения государственных крупных инженерных проектов к масштабному применению в коммерческой космонавтике. Опираясь на рыночные потребности, институт внедрил интеллектуальное автоматизированное оборудование, чтобы удовлетворить требования серийного производства и быстрой поставки коммерческих спутников. В результате срок поставки продукции был сокращен более чем на 30%, а отклонение по проскальзывающей панели удалось стабилизировать в пределах 0,05 мм.
4: 结合商业航天领域的一个发展需求，现在主要是做卫星平台、卫星载荷、太阳翼。目前我们具备配套1000颗中小型卫星的产能。
2: Если композитные материалы можно назвать скелетом космического аппарата, то микродвигатели служат нервными окончаниями, которые приводят в действие его исполнительные механизмы. Харбинская компания интеллектуального оборудования «Ханвэй», спутниковая технологическая компания при ХПУ, также являющаяся поставщиком, на сегодняшний день выполнена более 120 государственных научно-исследовательских проектов. Благодаря своим передовым технологическим разработкам в области электродвигателей предприятие за многим более года привлекло 2 раунда инвестиций на общую сумму 50 миллионов юаней. Это придало компании уверенности в разработке микродвигателей для широкого спектра применения, поставляя продукцию предприятиям в Харбине, Пекине, Шэньчжэне, Шэньяне и других городах. В настоящее время во всей провинции насчитывается более 50 предприятий, занятых в сфере коммерческой космонавтики. Общий объем всей производственной цепочки превысил 6 миллиардов юаней. Активно ведется укрепленное развертывание полной цепочки, охватывающей ракеты-носители, спутники, надземные станции и обработку данных. Благодаря государственному регулированию, вливанию инвестиционных фондов и глубокой интеграции производства, образования, научных исследований, коммерческая космонавтика в провинции Хэлэндян совершает трансформацию от создания отдельных спутников к созданию целостной производственной цепочки.
4: Сила технологий сияет не только в заоблачных высях. В настоящее время по всей провинции Хэлэндян цифровые технологии и модернизация интеллектуального оборудования служат движущей силой для обновления моделей земледелия, обеспечивая переход выращивания овощей и фруктов к интеллектуальному, экологически устойчивому и высококачественному производству.
5: 你敢相信吗？现在没有土的栽培啊，同样也可以把蔬菜种出来。这里呢，就是位于桦川县一家占地3万坪的植物工厂，工人正进行着芹菜的采收作业。这里的月采收的绿叶蔬菜量可以超过100吨，什么概念呢？这就相当于我们同时供应3500组家庭成员一个月的绿叶蔬菜的供应量。而这么大量的蔬菜，它其实都不是用土栽培出来的，它的奥秘藏在哪儿呢？
6: 蔬菜长到水里面最大的奥秘都在这个板下面，蔬菜的所有的一些营养都通过这个根部直接吸收到这儿。我们有一套先进的水肥系统，相当于给植物在吃营养餐，大概一年能采收10到12茬蔬菜。
2: Являясь крупнейшей в провинции базой по выращиванию овощей методом гидропоники, сельскохозяйственная компания Муюэнжунзе обеспечивает своим овощам полный спектр интеллектуальных услуг на всех этапах выращивания. При понижении температуры автоматически включается система обогрева. В пасмурные дни вместо солнечного света работают ультрафиолетовые лампы, а при недостатке вентиляции мгновенно активируется мощная система воздухообмена. Экологически чистый овощ, выращенные без использования почвы, завоевали признание рынка. Ежедневный объем продаж превышает 500 кг. В этом году предприятие расширило повседневной площади еще на 5000 квадратных метров, чтобы дополнительно разнообразить ассортимент выращиваемых культур.
7: 稻壳啊、草木灰啊，杜绝了原生土里面的，比如草籽的污染、病虫害的污染，减少农药的使用了。那我们这些管道呢，就是在不同的生长过程当中，会给它去添加一些相应的营养素，靠一整套的物联网，实现我们的自动化控制。
2: От посева до сбора урожая технологическая поддержка ощущается на всех этапах развития тепличного хозяйства в провинции. В интеллектуальном сельскохозяйственном промышленном парке Кайшинхаофэн в Дямсы томатные лианы растут вопреки сезонным ограничениям, а урожайность в 6-8 раз превышает показатели обычных теплиц. Ежедневно производится 6 тонн помидоров, 70% которых поставляется на южные линии, что приносит предприятию выручку более 30 миллионов юаней в год. В крупнейшем на северо-востоке Китая многосекционном интеллектуальном стеклянном тепличном комплексе в современном агропромышленном парке Усу города Фуюэн недавно введен в эксплуатацию автоматический паразитатор, позволяет овощам и фруктам быстрее поступать в интеллектуальное перерабатывающее оборудование, обеспечивая максимальное сохранение свежести.
8: 全线呢有1800个光电感应，在麻做的过程中呢，我们每一层呢是有8个动作，每一托呢是145个动作节点，全程呢是无人干预的。
2: Сегодня проекты в сфере интеллектуального тепличного хозяйства активно развиваются по всей провинции. В районе Татон города Тацин под выращивание дыни отведено около 3300 гектаров, а совокупный объем производства превысил 1,3 миллиарда юаней. В лесоаграрном демонстрационном парке Дон Ван Хон города Хурин благодаря технологическим инновациям овощи выращиваются в вертикальной ориентации, что дает урожай в 3-4 раза выше, чем при традиционном горизонтальном способе посадки. В городе Сюйфэнхэ построены теплицы с высокими показателями цветопропускания, теплоаккумуляции и агрогичности, благодаря чему цветовое хозяйство приносит доход круглый год. К 2025 году общая площадь тепличных хозяйств в провинции превысила более 30 тысяч гектаров, а валовой объем продукции составил более 1,7 миллиона тонн. Среднегодовой чистый доход за гектар теплицы достигает 600-750 тысяч юаней, а тепличное хозяйство в провинции обеспечивает занятость более 400 тысяч человек.
4: В поисках прохлады в путь среди гор и вод. От Ачэна до Ичэня, от горы Маоришан до трех ущелий Лунцзяна, все главные достопримечательности Хэйлунцзяна обновлены и приглашают вас этим летом насладиться зелеными горами и бирюзовыми водами, прочувствовать неповторимое очарование прохладного Хэйлунцзяна.
5: 炎炎夏日想要寻找一丝清凉，亲近自然，走进山野绝对是不错的选择。而且来到山林之间，大口的呼吸可以让你瞬间精力十足。在阿城区的将军山，这里有着城市周边难得的森林秘境，无需长途跋涉，我们就可以一头钻进满眼青绿的山林之间。
0: В этом закатном саду, расположенном всего в 60 километрах от центральной части Харбина, каждый уголок таит в себе сюрпризы. С наступлением лета в парке, в гуще леса, обустроена новая кемпинговая база, чтобы каждый посетитель мог насладиться безмятежным отдыхом среди гор и деревьев.
7: 来到这儿，我们就可以做到，就是一天都不看手机，然后把自己全身心都沉浸到这种大自然当中去。
0: В туристической зоне горы Моршан обновленные развлекательные программы дарят посетителям еще больше впечатлений от живописных вершин Хэйлунцзяна.
5: 旁边正在排队的叫做林海冲浪，在这儿可以体验到有山有水飞驰而下的速度和激情。出发！
7: 水花溅到脸上，在这个炎炎夏日还觉得特别的清凉。新增加了一个绿野仙踪的一个景观长廊，NPC的互动点位增加到了12个，又增加了诗词赏析啊，猜灯谜啊，融入了中国的传统文化。
0: В туристической зоне Сунхэсиху города Хэгэн обновленный проект «Джунгли Кросс» предлагает 15 тематических этапов, искусно вписанных в естественный горный рельеф. Каждый этап уникален и полон захватывающих сюрпризов. В селе Молангу города Ичун, которые по праву называют «Северная маленькая Цюжэгоу», на днях завершили реконструкцию лесных пешеходных маршрутов. Благодаря 98% покрытию лесами, средняя летняя температура здесь держится на отметке 22 градуса. Стоит лишь ступить на тропу, и вас мгновенно окутает долгожданная прохлада и свежести. А в трех ущельях Лунцзяна в уезде Лопэй, которые журнал «Китайское национальное географическое общество» назвал самым красивым местом Хэйлунцзяна, открылся новый круизный маршрут. Туристы могут насладиться живописными видами пограничной реки с просторной палубой на широких водах Хэйлунцзяна. Этим летом в разных уголках провинции Хэйлунцзян на базе богатых природных ресурсов гор и вод будут созданы 10 тематических туристических маршрутов. Продолжится развитие бренда курорта от зноя прохладный Хэйлунцзян, чтобы подарить гостям неповторимую атмосферу летнего отдыха.
4: Лето в провинции Хэйлунцзян с температурой 22 градуса позволяет туристам в полной мере насладиться дарами природы и прикоснуться к культурному наследию региона в приятной прохладе. 8-я конференция по развитию индустрии туризма провинции Хэйлунцзян откроется в городе Дзиси. Озеро Синхай, являющееся визитной карточкой культурного туризма и ключевой зоной для осмотра в рамках этого мероприятия. Благодаря тщательно подготовленным культурно-развлекательным программам и модернизации инфраструктуры продемонстрирует неповторимое очарование Хэйлунцзяна.
0: В преддверии конференции по развитию индустрии туризма провинции Хинзян город Цзиси провел модернизацию инфраструктуры, создал новую сельскую туристическую зону отдыха Юлянгоу, а старые заводские корпуса в городской черте превратил в парк индустриального наследия, интегрировав в них новые форматы, образовательные туры и креативные культурные продукты.
8: 这里呢，就是鸡西密山市的胡岩村，也是全国乡村旅游重点村。为了更好地迎接旅发，这里也正在大变样。42户的民宅全部完成了粉刷装饰，就连40-50年的老烟囱也打造成了新地标。
9: 随着这个旅发大会的临近，就是游客、外地游客一波接着一波，就越来越多了。
0: Уникальные ресурсы холодных вод и заболоченные территории озера Синкай подарили миру местный деликатес крупную белую рыбу. Атмосфера праздника уже в воздухе. На днях на озере Синкай прошел яркий кулинарный конкурс по приготовлению блюд из холодноводной рыбы, в котором приняли участие лучшие повара со всей провинции.
8: 在我身后，现在灶火正旺，余香。

0: 亿，来自全省13个地市的40多名烹饪高手齐聚一堂，也为我们黑龙江的冷水鱼打了一场擂台赛。
1: 首先，它是纯淡水湖，是小鱼小虾长大的，它的肉质非常紧实，口感回甜，吃的有种赛蟹腿的感觉。
2: Ті за другим на сцену виходили фірміні холодноводні риби Хилунзяна. Судак із ріки Сунхуазян, красноперка із озера Сімпо і кеда із Уссурії. В перерывах между соревнованиями прошла церемония подписания договоров о производстве и сбыте белой рыбы из озера Синкай, благодаря чему местные деликатесы из Дзиси выйдут на более широкий рынок.
3: 我们每年把养殖出来的大白鱼20万尾推向全国餐桌。
2: В рамках подготовки к конференции по развитию индустрии туризма провинции Хилунзян в городе Дзиси ведется реализация 11 ключевых проектов в сфере культуры и туризма. В период проведения форума также будут организованы разнообразные сопутствующие мероприятия, туристические презентации, выставки и продажи сувенирной продукции, выступления народных коллективов, спортивные соревнования и интерактивные программы. Все это направлено на укрепление имиджа бренда «Красота Северной Земли» в провинции Хилунзян и повышение его узнаваемости.
4: От лесных тайников до озерных просторов, от прохладного летнего отдыха до изысканных рыбных пиршеств Хилунзян встречает гостей со всех сторон, предлагая многогранный летний опыт и шлет самые искренние приглашения каждому путешественнику. Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.
5: 向日葵那个杆儿，大家见过没？降尿酸、治痛风，睡不着觉很难弄啊。中医有一个穴位管失眠的，叫什么？安眠穴。这个位置叫大椎穴啊。大椎穴配合内关穴有非常好的降压的作用。第56页。吴老还总结了50种常见病的特效穴位，以备大家呢快速的查看。
6: 这里有验方，有偏方；这里有食疗，有穴位。
5: 咱们学中医的目的是什么？叫学以致用。你学点简单有效的啊，省钱或者不花钱的、安全的东西，用在自己的身上或者家里人的身上。
6: 让我们跟随杨主任，零基础学中医。你可以扫描屏幕下方二维码，学习更多的中医方法、实用妙招。同时扫描二维码，一分钱不用花，免费领取《人体经络穴位标准大图册》一本，以及三角穴一个。
7: 零基础学中医，大家好，我是主持人陈莹。让我们用热烈的掌声欢迎我身边的副主任医师杨建峰，杨主任，欢迎您。
5: 大家好，我是中医杨建峰。
6: 杨建峰毕业于黑龙江省中医药大学，30年行医，他从主治医师到主任医师，30年行医。他一直在临床一线诊病开方，30年行医，他一直致力于让中医中药惠及更多的人。因看病仔细，开方便宜，效果显著，他被病人亲切地称为平民医者。
7: 零基础学中医，杨主任给大家准备了2个工具，那一个是这个人体经络穴位标准大图册，那还有一个呢就叫三角穴。在这儿啊，我想问一下杨主任，那这2个工具和学中医它到底有什么关系呢？
5: 中医呢来源于生活，同样也应用于生活，所以有的时候啊，咱们学习中医理论你不用死记硬背。我举个例子啊，咱比方说那个蚕蛹，蚕蛹呢如果按照西方营养学来讲是富含高蛋白质的，是吧？吃这东西大补。那么中医认为蚕蛹能干什么呢？它能够保胎。
7: 保胎，
5: 说女同志有喜了，那头3个月是比较危险，是不是？